Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

часа до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Талсинский край рассматривает возможность объявления ЧС из-за последствий ливней. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В связи с увеличением ущерба, причиненного ливнями, самоуправление Талсинского края рассматривает возможность подать запрос об объявлении чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Краевой думы Ансис Берзинш. По его словам, режим чрезвычайной ситуации позволит самоуправлению оперативнее восстанавливать размытые дороги, поскольку сейчас этот процесс затруднен длительными процедурами государственных закупок. Кроме того, самоуправление готовит заявку в Министерство умного управления и регионального развития о выделении средств из программы на непредвиденные расходы для компенсации причиненного ущерба. Тем временем специалисты самоуправления продолжают обследовать объекты, пострадавшие от ливней. Со второй половины дня вторника уровень воды повысился в нижнем течении реки Дурсупе, ближе к озеру Энгурес. Вода не уходит быстро. Размыв продолжается, затапливая поля. К внеочередному заседанию комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений самоуправление готовит расчеты ущерба, нанесенного ливнями, а также перечень первоочередных работ. В ближайшие дни объем разрушений еще может увеличиться, отметил Берзинш. Из-за повреждений, вызванных сильными осадками, в Валтгалской волости закрыты участки муниципальных дорог Гамбия, Поле, Межмуйжа и Озалы, Кукури. После посещения Талсинского края вместе с министром земледелия Улдисом Аугулисом, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров созвал внеочередное заседание комиссии для обсуждения ликвидации последствий ливней. Оно состоится в четверг, 23 июля в 13:30.
0: Про премьер-министра.
2: Латвийской авиакомпании Air Baltic необходимо привлечь такого стратегического инвестора, который дал бы уверенность в том, что компания не будет каждый год просить деньги налогоплательщиков, заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что авиакомпания стратегически важна для Латвии, и Air Baltic нужно дать все возможности для работы. Однако общество должно быть информировано, будет ли предоставлена такая возможность или нет. Премьер выразил недовольство существующей практикой, когда в последний момент запрашивается доза государственных денег. Происходит инъекция, и компания продолжает работать. По мнению премьер-министра, должен быть четкий ответ, может ли Air Baltic продолжать работу с упорядоченными финансами или нет. По мнению Кулбергса, необходимо привлечь инвестора, который дал бы уверенность в жизнеспособности компании без государственного финансирования.

0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Друзья мои, здравствуйте, всем доброе утро. Наступил четверг. Вот так вот уже завтра пятница и финал этой рабочей недели. Да и июль уже скоро подойдет к своему завершению. Пессимист, скажете вы, этот парень из радиоприемника. Ну, а я отвечу, да реалист, я просто говорю то, что думаю. Говорю это с тем, чтобы вы ценили каждый момент лета. Хотя, честно говоря, ну как-то вот последние дни тяжело даются. Многие говорят, что какие-то тревожные чувства, депрессивные из-за погоды. Но, вероятно, не только холод и еще что-то такое энергетически не очень правильное вокруг происходит. И, в общем, чувствуешь себя достаточно странно. Но будем надеяться, что август, в общем, не даст нам, так сказать, разочароваться окончательно в лете. А сегодня 23 июля, сегодня четверг, день ванильного мороженого, день жмурок с ярким светом, день бла-бла-бла, день заливной тоски, день великолепной бабушки. Надеюсь, есть и такие в вашей жизни. А если нет, то завидуйте, глядя на чужих бабушек. Всемирный день китов и дельфинов. Сегодня и праздник Антония Горбоносица, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа нашего информационно-развлекательного проекта под названием «Доброе утро». Я Кирилл Низовцев. Приветствую вас с большой радостью, любовью, теплотой. И, в общем, надеюсь, что это взаимно. И ближайшие три часа проведем мы вместе в нашей прекрасной традиционной компании. Если в ней новые представители, новые члены, так сказать, общества, то вам привет и, как говорится, welcome. Welcome drink. Не обещаем, но, в общем, теплый душевный привет из радиоприемника обязательно будет. Привет вам. Мы начинаем. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. Потребители смогут заранее отказаться от получения кредитов, а кредиторы будут обязаны учитывать это при рассмотрении заявок. Такие изменения в закон о защите прав потребителей вчера в окончательном чтении поддержали в комиссии СЕИМ. Согласно изменениям, которые готовит СЕИМ, жители смогут внести в бюро кредитной информации отметку о том, что они не желают получать кредиты. При рассмотрении заявок кредиторы будут обязаны учитывать такой запрет. Новые правила также касаются просрочки платежей. Кредиторы смогут взимать только обоснованные и соразмерные расходы, а до начала взыскания задолженности должны будут попытаться найти более мягкое решение и предоставить заемщику информацию о возможности получить консультацию по вопросам долгов. Кроме того, законопроект запрещает выдачу непрошенных кредитов, то есть кредитных продуктов, которые потребитель не запрашивал и на получение которых не соглашался. Кредиторы также будут обязаны своевременно уведомлять клиента о превышении кредитного лимита, связанных с этим процентов и комиссиях. Если такие превышения происходят регулярно, клиенту должны будут предложить более выгодные альтернативы, сообщить о возможности получить консультацию по вопросам задолженности. В ряде случаев при оформлении покупок в рассрочку и использовании сервисов «Купи сейчас, заплати позже» кредиторам будут обязаны оценивать способность клиента вернуть займ. Это должно снизить риск возникновения чрезмерной задолженности. Поправки вводят и новые требования для дистанционного оформления кредитов. До заключения договоров кредиторы должны будут предоставлять понятную информацию, обеспечить простую возможность отказаться от договора, адаптировать информацию для удобного восприятия в интернете. Если кредитное предложение сформировано индивидуально с использованием автоматизированной обработки данных или искусственного интеллекта, потребителя необходимо будет об этом уведомить. При этом клиент получит право потребовать участия человека в принятии автоматизированного решения о выдаче кредита, получать понятное объяснение причин одобрения или отказа. А также предлагается расширить требования к регистрации кредитных посредников, установить обязательную регистрацию для крупных компаний, предоставляющих кредиты в форме отсрочки платежа. Друзья мои, ну, что я хочу сказать. К кредитам отношение мое крайне негативное. Это не антиреклама, это моя собственная, в общем, как бы мысль. Я, вы знаете, считаю, что вообще наличие каких-либо долгов такого характера, значит, долгосрочного, это называется бремя, да, бремя на какое-то количество месяцев, лет, дней, неважно. Вот, это не есть хорошо. Ну, может быть, взять в долг, чтобы там что-то перекрыть, зная, что тебе поступят деньги, и ты вернешь их там, не знаю, через неделю, через две, это одна история, ты это делаешь, закрываешь и забываешь. А когда, значит, ты вынужден платить много-много лет, пусть даже по чуть-чуть, наверное, как бы это не айс, не гуд. Хотя в современном обществе, наверное, это вполне реально, когда ты берешь, значит, недвижимость, когда ты берешь автомобиль и платишь какой-то небольшой процент. И за это какая сейчас ставка, сложно сказать, этим не интересовался. Вот, какое количество лет, если у тебя есть стабильная зарплата, и ты работаешь, в общем-то, в стабильной компании, ну, относительно, конечно, стабильности не бывает, 100%, но плюс-минус вот так, то, наверное, это неплохо, ведь ты уже живешь в хорошей квартире, уже ездишь на хорошей машине, а не когда-то потом будешь это делать. Ну, вот я раньше всегда покупал за, значит, свои деньги, никогда не брал кредит, но, в общем-то, хочу вот как бы примерно в таком же ключе и двигаться дальше. Ну и вообще, также меня, в общем-то, всегда интересовали в Латвии, ну, интересовали как просто, значит, такого интересующегося человека, да, просто по жизни. Вот, что такое вот эти компании, которые дают микрокредиты и дают их быстро, вот, а потом люди не выплачивают, они, значит, как-то гоняются за ними, ищут их, значит, коллекторские компании вызывают. Я могу сказать, что моя связь в Латвии с коллекторскими компаниями лишь в том заключается, что я, в общем-то, да, есть у меня такой грешок, с задержкой плачу за квартиру, ну, знаете, копится там какой-то долг, 2-3 месяца, я потом оплачиваю, все так привык, вот, не обязательно в этом смысле человек, и вот, в общем, иногда компания, моя управляющая, передает долг коллекторам, они начинают сразу писать мне какие-то штрафы там слать, ну, до 15 евро, в общем-то, достаточно разумные деньги, я говорю, виноват, исправлюсь, и, в общем, достаточно быстро покрываю эти долги, ну, есть вот такой грешок. Ничего не могу сказать, говорю как есть. Поэтому мой вам совет, друзья мои. Если вы берете кредит, будьте уверены в том, что вы его отдадите, конечно. А если у вас совсем нет денег, то брать кредит вот в какой-то надежде, что все образуется, это совершенно глупо. Поэтому будьте бдительны, будьте сообразительны, думайте головой. И я желаю вам финансового благополучия на долгие-долгие-долгие годы и без кредитов. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Наследую.

0: Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета.
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Скользкие улицы.
7: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупорса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете слишком эмоциональны, поэтому можете все принимать близко к сердцу. Астрологи советуют вам больше руководствоваться умом, чтобы избежать проблем в общении с людьми. Тельцы, вы можете разработать новую стратегию по заработку денег. Новый источник дохода принесет вам возможность улучшить свою жизнь и выйти на новый уровень. Близнецы, вы будете много общаться, поэтому можете познакомиться с влиятельным человеком. Он поможет вам реализоваться в жизни. Прислушивайтесь к его советам. Раки, отложите рабочие вопросы на потом. Больше времени в этот день вам стоит уделить своей семье. Проведите вместе время. Это позволит вам укрепить связь. Львы, будьте открыты к новым идеям и начинаниям. Судьба подготовила вам сюрприз, который вам точно понравится. Воспользуйтесь новыми возможностями. Дева, держите негативные эмоции при себе. Будьте терпимее к близким. Только так вы сможете остаться с ними в хороших отношениях и не накалять их ссорами и претензиями. Весы, посвятите время творчеству. Новые увлечения и хобби принесут в вашу жизнь позитивные эмоции. Также вы сможете вдохновиться, поймав свою музу. Скорпионы, стоит обратить внимание на свое душевное состояние. Если вы не можете справиться с депрессией, обратитесь за помощью к психологу. Пришло время из нее выходить, из этой депрессии. Стрельцы, в центре внимания вашего будет карьера. Но вы готовы на все, чтобы постоянно развиваться и продвигаться по карьерной лестнице. Покажите начальству результат. Козероги, вы можете столкнуться с вызовами в работе и профессиональной сфере. Будьте осторожны и настойчивы в решении проблем. Ваши усилия принесут плоды в будущем. Водолеи, вы сможете смело обмениваться идеями с коллегами. Среди них вы найдете единомышленников, которые помогут вам реализовать все ваши задумки. И, наконец, рыбы, могут возникнуть проблемы в отношениях со второй половинкой. Более того, вы, так сказать, можете разорвать отношения со своими любимыми людьми. Будьте осторожны в ваших высказываниях. Вот и весь сегодня очень такой в личном плане сложный звездный прогноз.
0: Звездный прогноз

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
5: Предложение на выходные с купоном «Lidl Plus». Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. «Lidl» стоит того.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
6: Люди ночами.
2: Билеты на FridayTicket.com.

0: время.
1: В рубрике «То время» мы все говорим о каких-то предметах, как они появились. Но сегодня давайте все-таки поговорим про бренд. Пожалуй, самый известный внедорожник, который обладает наилучшей проходимостью среди всех автомобилей, это «Хаммер». Знакомое название? Ну, конечно. Хотя в определении автомобиля он не очень укладывается, скорее его можно назвать вездеходом. Он способен преодолеть такие препятствия, с которыми вряд ли справится любая другая машина подобного класса. За свою короткую историю «Хаммер» зарекомендовал себя не просто как отличное авто, но он являет собой определенный стиль, который ассоциируется с мужеством и значимостью. История бренда начинается с идеи создания военного автомобиля. Он являлся частью программы Министерства обороны США по созданию нового колесного транспортного средства, которое обладало высокой мобильностью, надежностью и ремонтопригодностью. Автомобиль получил свое название по первым буквам его названия на английском языке High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Сокращенно его называли Humvee, а чуть позже в обиход вошло привычное нам «Хаммер». Никогда не думал об этом, никогда такого не слышал. Честно вам скажу. Автомобиль в довольно сжатые сроки, менее года, был разработан американским концерном General Motors. Первая модель называлась HMMWVM998. Она получилась очень удачной, отвечала всем требованиям Пентагона. Автомобиль оказался простым в управлении, отличался высокой проходимостью, имел возможность установки практически любого оружия поддержки пехоты. Наибольшую популярность «Хаммеру» принесла операция «Буря в пустыне», в которой он участвовал в качестве легкого бронетранспортера армии США. Все телеканалы мира транслировали кадры, на которых «Хаммер» с легкостью передвигался по пескам Персидского залива. Сегодня этот авто стоит на вооружении многих стран мира, и в 92-м году прошлого века General Motors была разработана гражданская версия вездехода под названием «Хаммер H1». «Хаммер» пользовался невероятной популярностью, этому способствовал и тот факт, что среди первых обладателей этой машины был Арнольд Шварценеггер. «Хаммер» считали машиной, достойной настоящего мужчины. Также для американцев был очень дорогим автомобилем, а его стоимость колеблется в пределах 70-85 тысяч долларов. Вездеход достаточно дорогой в эксплуатации, прибавьте расходы на топливо. В первые годы компания General Motors выпускала ежегодно около 2000 машин, приблизительно столько же, сколько производили популярные Ferrari. Несмотря на высокую цену, машина и сегодня также востребована. Самыми крупными потребителями машин являются страны Ближнего Востока и, как ни странно, соседняя Россия. Купить «Хаммер» не так уж и просто. Собираются они под заказ и, в общем, ждать, конечно, мало приходится тем, кто действительно любит подобную, ну, можно сказать, даже изюминку. Вот такая вот интересная история автомобильного бренда «Хаммер» сегодня рассказана в нашей рубрике
0: «То время».

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Цинтри «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Цинтри. Билеты в кассах «Билишсервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Такая очень интересная новость для всех автолюбителей. Сейчас будем угадывать, значит, у кого какая машина. Исследование компании Car Vertical, занимающейся сбором автомобильных данных, показывает, что некоторые авто теряют в цене гораздо быстрее других. Это зависит не только от бренда или первоначальной стоимости, но и от спроса на вторичном рынке. Исследование показало, что в Латвии некоторые новые автомобили за 5 лет могут потерять больше половины своей стоимости. Самый стремительный спад обычно наблюдается в первые несколько лет после покупки, затем процесс замедляется. Из всех машин, которые в Латвии проверяли пользователи, Car Vertical больше всего в цене потерял Audi e-tron. За 5 лет эти модели обесценились в среднем на 63%. Далее следуют Ford Focus, Volvo V60, Tesla Model 3 и Volkswagen Golf. Все они, в общем, потеряли больше 50%. Покупка некоторых транспортных средств может оказаться более выгодной. Широкий функционал, хорошее оснащение и другие факторы могут подтолкнуть к выбору конкретной модели. Однако некоторые машины теряют стоимость быстрее других. Падение цены можно назвать скрытыми расходами, которые задумываются немногие водители. Если вы покупаете авто с высокой стоимостью обесценивания и позже захотите продать, нужно быть готовым к убыткам, говорит эксперт авторынка. В большинстве стран, где проводилось исследование, более дорогие авто и электромобили теряют в цене быстрее. Люксовые машины обесцениваются быстрее из-за своей высокой начальной цены. Сказываются также высокие расходы на ремонт и обслуживание, что делает премиальный сегмент менее привлекательным на рынке подержанных машин. Учитывая, что современное авто во многом опирается на технологические решения, многие функции быстро устаревают, поэтому старые люксовые модели часто теряют привлекательность. По словам эксперта, падение стоимости особенно больно бьет по владельцам электромобилей из-за бурного развития технологий аккумуляторов и роста запаса хода. Даже электрокар возрастом всего пару лет может оказаться незамеченным на вторичном рынке. Его максимальный пробег на одном заряде части не соответствует современным стандартам. Зачастую используемые машины ограничиваются в основном городскими поездками. Значит, в список моделей с самыми высокими падениями стоимости в Европе за 5 лет, в Европе, не в Латвии, в Европе в целом вошли Jaguar, значит, I-Pace, Land Rover, Range Rover, Nissan Leaf, Audi e-tron, Jaguar XF. Ну, хорошие машины, хорошие. Динамика обесценивания, разница от страны к стране. Если в Западной Европе сильнее всего теряют в цене люксовые машины, электромобили, то в странах, где ключевую роль играет фактор цены, быстро обесцениваться могут даже авто эконом-класса. Значит, и еще. Исследование показало, что из всех изученных в Латвии моделей лучше всего сохраняла стоимость свою, внимание, Toyota CHR, которая за 5 лет потеряла 43% от первоначальной цены. Далее Volkswagen Passat, Kia Niro, Audi A6 и Skoda Octavia. Модели эконом-класса обычно лучше удерживают цену. Это обусловлено более низкой начальной стоимостью, недорогим обслуживанием, высоким спросом на рынке подержанных машин. Однако в каждой стране есть свои особенности. Скорость обесценивания зависит не только от возраста, но и от того, насколько она привлекательна для следующего покупателя. Если спрос невелик и покупка считается рискованной, цена упадет сильнее. В то же время популярные экономичные модели теряют стоимости медленнее. Слушайте, но, конечно, я, честно говоря, предполагал, что так, и очень удивлен тому факту, что недорогие машины, то есть ты покупаешь их не за дорого, и за такую же цену примерно можешь через несколько лет продать. Но одна проблема заключается в том, что если ты хочешь красивую машину, то вряд ли эти машины будут считаться таковыми для тебя, дорогой покупатель. И поэтому тут надо выбирать, либо ты хочешь классную тачку, получать удовольствие, либо ты хочешь просто автомобиль, чтобы куда-то ездить и не потерять в цене. Вот я себе купил автомобиль, который, я думаю, уже сильно потерял в цене. Вот. И, в общем, как бы, конечно, меня это иногда расстраивает, когда я об этом думаю. Но когда я в него сажусь и вижу, насколько он красивый и классно собранный, классно сделанный, качественный, я думаю, что все это фигня. Живем один раз, и если есть деньги, то можно вполне их потратить на то, что тебе нравится, и не думать о том, как это все будет выглядеть спустя несколько лет и с какую сумму ты это продашь. Вот такие вот, друзья, мои новости. Сейчас каждый задумается. Ну, в общем, Audi e-tron как бы в этом смысле, конечно, подвел. Но это статистика, это не антиреклама. Прекрасная машина, хотел сам приобрести, но не приобрел. Вот. В общем, вот такие новости, друзья. Мы продолжаем. Это Авторадио Латвия. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Риге начались работы по строительству новых светофоров. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В Риге начались работы по строительству нескольких новых светофорных объектов, которые должны повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения. Новые светофоры строят на перекрестке улиц Пернавас и Варну. Ими оборудуют существующий пешеходный переход у улицы Варну, а также обустроят новый регулируемый пешеходный переход у улицы Ата. Кроме того, новый пешеходный светофор установят на перекрестке бульвара Калпака и улицы Независимости Украины. Одновременно продолжается реконструкция светофорного объекта на перекрестке Улманя-Гатве и Виенибас-Гатве. После завершения работ здесь улучшится организация дорожного движения и повысится безопасность всех его участников. Строительство новых и модернизация существующих светофорных объектов ведутся для повышения безопасности дорожного движения, улучшения условий для пешеходов и более эффективной организации транспортных потоков. Регулируемые перекрестки и пешеходные переходы позволяют сделать движение транспорта пешеходов безопаснее, снижая риск дорожно-транспортных происшествий.
0: Про Ригу.
2: В 10 классы школ Рижского самоуправления на данный момент приняты 3818 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 160 претендентов подтвердили приглашение. В настоящее время в 10 классах рижских муниципальных школ доступно приблизительно 176 свободных мест. Их число постоянно меняется, так как часть учеников решает продолжить обучение в других учебных заведениях. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. В этом году на обучение в 10 классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41 581 заявка или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: Второй час проекта «Доброе утро» продолжается наша программа. Здравствуйте всем, у микрофона Кирилл Низовцев. И сегодня народный праздник под названием Антоний Громоносец. Что это такое? В этот день люди прислушиваются к тому, как грохочет гром. Громко, гулко, долго, резко ли? Таким образом они определяют погоду на ближайшее время. Молодежь собирает в заранее приготовленной корзинке ряску, водяное растение в виде маленьких зеленых пластинок. Ее применяют в народной медицине,

0: Приходится на среду или пятницу, в этот день гремит гром. Это к хорошему улову рыбы. Но, увы, ах, друзья, мы сегодня четверг, 23 июля, никак не среда, никак не пятница, поэтому любители рыбы, если вдруг действительно сегодня прогремит гром, наверное, сильно пожалеют тому факту, что сегодня не среда и не пятница. Хотя, возможно, рыба будет и без этого клевать. Вот такие вот дела. Я Кирилл Низовцев, продолжаю программу «Доброе утро». Желаю вам прекрасного настроения, чтобы тревожные мысли ушли подальше, на сердце была лишь только любовь и гармония. Вот примерно в таком ключе, надеюсь, вы встретите этот день и, в общем-то, его проведете. До 10 утра будем вместе. Мы готовы продолжать. Всем привет и поехали.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете слишком эмоциональны, поэтому можете все принимать близко к сердцу. Астрологи советуют вам больше руководствоваться умом, чтобы избежать проблем в общении с людьми. Тельцы, вы можете разработать новую стратегию по заработку денег. Новый источник дохода принесет вам возможность улучшить свою жизнь и выйти на новый уровень. Близнецы, вы будете много общаться, поэтому можете познакомиться с влиятельным человеком. Он поможет вам реализоваться в жизни. Прислушивайтесь к его советам. Раки, отложите рабочие вопросы на потом. Больше времени в этот день вам стоит уделить своей семье. Проведите вместе время. Это позволит вам укрепить связь. Львы, будьте открыты к новым идеям и начинаниям. Судьба подготовила вам сюрприз, который вам точно понравится. Воспользуйтесь новыми возможностями. Дева, держите негативные эмоции при себе. Будьте терпимее к близким. Только так вы сможете остаться с ними в хороших отношениях и не накалять.

0: этих ссорами и претензиями. Весы. Посвятите время творчеству. Новые увлечения и хобби принесут в вашу жизнь позитивные эмоции. Также вы сможете вдохновиться, поймав свою музу. Скорпионы. Стоит обратить внимание на свое душевное состояние. Если вы не можете справиться с депрессией, обратитесь за помощью к психологу. Пришло время из нее выходить, из этой депрессии. Стрельцы. В центре внимания вашего будет карьера, но вы готовы на все, чтобы постоянно развиваться и продвигаться по карьерной лестнице. Покажите начальству результат. Козероги. Вы можете столкнуться с вызовами в работе и профессиональной сфере. Будьте осторожны и настойчивы в решении проблем. Ваши усилия принесут плоды в будущем. Водолеи. Вы сможете смело обмениваться идеями с коллегами. Среди них вы найдете единомышленников, которые помогут вам реализовать все ваши задумки. И, наконец, рыбы. Могут возникнуть проблемы в отношениях со второй половинкой. И более того, вы, так сказать, можете разорвать отношения со своими любимыми людьми. Будьте осторожны в ваших высказываниях. Вот и весь сегодня очень такой в личном плане сложный звездный прогноз.
1: Звездный прогноз.

осторожно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Автомонитор.
1: Утро четверга встретило водителей облачной погодой, однако по прогнозу без существенных осадков. Возможно, покапает небольшой кратковременный дождик, который, если и пройдет, то на дорожной обстановке не отразится. Сегодня прохладная температура днем будет держаться в диапазоне от 15 до 18 градусов. А значит, все мысли не о пляже, а только о делах и о работе. В данный момент нормальные дорожные условия, трафик летний, в диапазоне от 2 до 3 баллов. В то же время на карте города за последнее время появились участки новых дорожных работ. Если брать ситуацию в целом, то в Риге столько дорог, нуждающихся в ремонте, что процесс кажется бесконечным. Это еще не начался ремонт Ивантового моста. Тема отдельная, и как будет организовано движение, пока не определено. Отметим, что в часы пик Ивантовый мост в обоих направлениях пересекает порядка 4000 авто. И куда они перераспределятся, это большой вопрос. У нас наверняка найдутся умные люди, они пусть решают, а мы продолжим уделять внимание наиболее проблемным местам, в том числе с вашей помощью, друзья. Присылайте в Автомонитор сообщение обо всем, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Возвращаясь к трафику, отметим, заторов в столице немного, а из тех, что есть, можно отметить лишь Густава Земгалагатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали и улицу Круспилс по направлению Гранита со стороны моста Славу. И на этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и будьте внимательны. А в завершении выпуска полезная инфа от водителя Валентина Юсина.
2: Всем привет. Дорога из Риги от Курзмус проспекта в сторону Бабета. На подъезде к Бабете стоит фоторадар. Будьте осторожней.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
4: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
3: И в ПТА каждый клиент – босс.
4: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
5: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джака.

0: 5 августа. Концертный зал в Центре.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеты сервис.
2: Скользкие улицы.
3: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. Потребители смогут заранее отказаться от получения кредитов, а кредиторы будут обязаны учитывать это при рассмотрении заявок. Такие изменения в закон о защите прав потребителей вчера в окончательном чтении поддержали в комиссии СЕИМ. Согласно изменениям, которые готовит СЕИМ, жители смогут внести в бюро кредитной информации отметку о том, что они не желают получать кредиты. При рассмотрении заявок кредиторы будут обязаны учитывать такой запрет. Новые правила также касаются просрочки платежей. Кредиторы смогут взимать только обоснованные и соразмерные расходы, а до начала взыскания задолженности должны будут попытаться найти более мягкое решение и предоставить заемщику информацию о возможности получить консультацию по вопросам долгов. Кроме того, законопроект запрещает выдачу непрошенных кредитов, то есть кредитных продуктов, которые потребитель не запрашивал и на получение которых не соглашался. Кредиторы также будут обязаны своевременно уведомлять клиента о превышении кредитного лимита, связанных с этим процентов и комиссиях. Если такие превышения происходят регулярно, клиенту должны будут предложить более выгодные альтернативы, сообщить о возможности получить консультацию по вопросам задолженности. В ряде случаев при оформлении покупок в рассрочку и использовании сервисов «Купи сейчас, заплати позже» кредиторам будут обязаны оценивать способность клиента вернуть займ. Это должно снизить риск возникновения чрезмерной задолженности. Поправки вводят и новые требования для дистанционного оформления кредитов. До заключения договоров кредиторы должны будут предоставлять понятную информацию, обеспечить простую возможность отказаться от договора, адаптировать информацию для удобного восприятия в интернете. Если кредитное предложение сформировано индивидуально с использованием автоматизированной обработки данных или искусственного интеллекта, потребителя необходимо будет об этом уведомить. При этом клиент получит право потребовать участия человека в принятии автоматизированного решения о выдаче кредита, получать понятное объяснение причин одобрения или отказа. А также предлагается расширить требования к регистрации кредитных посредников, установить обязательную регистрацию для крупных компаний, предоставляющих кредиты в форме отсрочки платежа. Друзья мои, ну, что я хочу сказать. К кредитам отношение мое крайне негативное. Это не антиреклама, это моя собственная, в общем, как бы мысль. Я, вы знаете, считаю, что вообще наличие каких-либо долгов такого характера, значит, долгосрочного, это называется бремя, да, бремя на какое-то количество месяцев, лет, дней, неважно. Вот, это не есть хорошо. Ну, может быть, взять в долг, чтобы там что-то перекрыть, зная, что тебе поступят деньги, и ты вернешь их там, не знаю, через неделю, через две, это одна история, ты это делаешь, закрываешь и забываешь. А когда, значит, ты вынужден платить много-много лет, пусть даже по чуть-чуть, ну, наверное, как бы это не айс, не гуд. Хотя в современном обществе, наверное, это вполне реально, когда ты берешь, значит, недвижимость, когда ты берешь автомобиль и платишь какой-то небольшой процент. И за это какая сейчас ставка, сложно сказать, этим не интересовался. Вот, какое количество лет, если у тебя есть стабильная зарплата, и ты работаешь, в общем-то, в стабильной компании, ну, относительно, конечно, стабильности не бывает, 100%, но плюс-минус вот так, то, наверное, это неплохо, ведь ты уже живешь в хорошей квартире, уже ездишь на хорошей машине, а не когда-то потом будешь это делать. Ну, вот я раньше всегда покупал за, значит, свои деньги, никогда не брал кредит, но, в общем-то, хочу вот как бы примерно в таком же ключе и двигаться дальше. Ну и вообще, также меня, в общем-то, всегда интересовали в Латвии, ну, интересовали как просто, значит, такого интересующегося человека, да, просто по жизни. Вот, что такое эти компании, которые дают микрокредиты и дают их быстро, вот, а потом люди не выплачивают, они, значит, как-то гоняются за ними, ищут их, значит, коллекторские компании вызывают. Я могу сказать, что моя связь в Латвии с коллекторскими компаниями лишь в том заключается, что я, в общем-то, да, есть у меня такой грешок, с задержкой плачу за квартиру, ну, знаете, копится там какой-то долг, 2-3 месяца, я потом оплачиваю, все так привык. Вот, не обязательно в этом смысле человек. И вот, в общем, иногда компания, моя управляющая, передает долг коллекторам, они начинают сразу писать мне какие-то штрафы там слать, ну, до 15 евро, в общем-то, достаточно разумные деньги. Я говорю, виноват, исправлюсь, и, в общем, достаточно быстро покрываю эти долги. Ну, есть вот такой грешок, ничего не могу сказать, говорю как есть. Поэтому мой вам совет, друзья мои. Если вы берете кредит, будьте уверены в том, что вы его отдадите, конечно. А если у вас совсем нет денег, то брать кредит вот в какой-то надежде, что все образуется, это совершенно глупо. Поэтому будьте бдительны, будьте сообразительны, думайте головой. И я желаю вам финансового благополучия на долгие-долгие-долгие годы и без кредитов. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека LV. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека LV. Все условия на Апотека LV. В хороших руках. Апотека.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: из последних новостей.
1: Такая очень интересная новость для всех автолюбителей. Сейчас будем угадывать, значит, у кого какая машина. Исследование компании Car Vertical, занимающейся сбором автомобильных данных, показывает, что некоторые авто теряют в цене гораздо быстрее других. Это зависит не только от бренда или первоначальной стоимости, но и от спроса на вторичном рынке. Исследование показало, что в Латвии некоторые новые автомобили за 5 лет могут потерять больше половины своей стоимости. Самый стремительный спад обычно наблюдается в первые несколько лет после покупки, затем процесс замедляется. Из всех машин, которые в Латвии проверяли пользователи, Car Vertical больше всего в цене потерял Audi e-tron. За 5 лет эти модели обесценились в среднем на 63%. Далее следуют Ford Focus, Volvo V60, Tesla Model 3 и Volkswagen Golf. Все они, в общем, потеряли больше 50%. Покупка некоторых транспортных средств может оказаться более выгодной. Широкий функционал, хорошее оснащение и другие факторы могут подтолкнуть к выбору конкретной модели. Однако некоторые машины теряют стоимость быстрее других. Падение цены можно назвать скрытыми расходами, которые задумываются немногие водители. Если вы покупаете авто с высокой стоимостью обесценивания и позже захотите продать, нужно быть готовым к убыткам, говорит эксперт авторынка. В большинстве стран, где проводилось исследование, более дорогие авто и электромобили теряют в цене быстрее. Люксовые машины обесцениваются быстрее из-за своей высокой начальной цены. Сказываются также высокие расходы на ремонт и обслуживание, что делает премиальный сегмент менее привлекательным на рынке подержанных машин. Учитывая, что современное авто во многом опирается на технологические решения, многие функции быстро устаревают, поэтому старые люксовые модели часто теряют привлекательность. По словам эксперта, падение стоимости особенно больно бьет по владельцам электромобилей из-за бурного развития технологий аккумуляторов и роста запаса хода. Даже электрокар возрастом всего пару лет может оказаться незамеченным на вторичном рынке. Его максимальный пробег на одном заряде части не соответствует современным стандартам. Зачастую используемые машины ограничиваются в основном городскими поездками. Значит, в список моделей с самыми высокими падениями стоимости в Европе за 5 лет, в Европе, не в Латвии, в Европе в целом вошли Jaguar, значит, I-Pace, Land Rover, Range Rover, Nissan Leaf, Audi e-tron, Jaguar XF. Ну, хорошие машины, хорошие. Динамика обесценивания, разница от страны к стране. Если в Западной Европе сильнее всего теряют в цене люксовые машины, электромобили, то в странах, где ключевую роль играет фактор цены, быстро обесцениваться могут даже авто эконом-класса. Значит, и еще. Исследование показало, что из всех изученных в Латвии моделей лучше всего сохраняла стоимость свою, внимание, Toyota CHR, которая за 5 лет потеряла 43% от первоначальной цены. Далее Volkswagen Passat, Kia Niro, Audi A6 и Skoda Octavia. А модели эконом-класса обычно лучше удерживают цену. Это обусловлено более низкой начальной стоимостью, недорогим обслуживанием, высоким спросом на рынке подержанных машин. Однако в каждой стране есть свои особенности. Скорость обесценивания зависит не только от возраста, но от того, насколько она привлекательна для следующего покупателя. Если спрос невелик и покупка считается рискованной, цена упадет сильнее. В то же время популярные экономичные модели теряют в стоимости медленнее. Слушайте, но, конечно, я, честно говоря, предполагал, что так, и очень удивлен тому факту, что недорогие машины, то есть ты покупаешь их не задорого, и за такую же цену примерно можешь через несколько лет продать. Но одна проблема заключается в том, что если ты хочешь красивую машину, то вряд ли эти машины будут считаться таковыми для тебя, дорогой покупатель. И поэтому тут надо выбирать, либо ты хочешь классную тачку, получать удовольствие, либо ты хочешь просто автомобиль, чтобы куда-то ездить и не потерять в цене. Вот я себе купил автомобиль, который, я думаю, уже сильно потерял в цене. Вот. И, в общем, как бы, конечно, меня это иногда расстраивает, когда я об этом думаю. Но когда я в него сажусь и вижу, насколько он красивый и классно собранный, классно сделанный, качественный, я думаю, что все это фигня. Живем один раз, и если есть деньги, то можно вполне их потратить на то, что тебе нравится, и не думать о том, как это все будет выглядеть спустя несколько лет и за какую сумму ты это продашь. Вот такие вот, друзья, мои новости. Сейчас каждый задумается. Ну, в общем, Audi e-tron как бы в этом смысле, конечно, подвел. Но это статистика, это не антиреклама. Прекрасная машина, хотел сам приобрести, но не приобрел. Вот. В общем, вот такие новости, друзья. Мы продолжаем. Это Авторадио Латвия. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой латвийской столицы. Продолжается утренний час пика, и проходит он при вполне благоприятной дорожной обстановке. Трафик в диапазоне от 3 до 4 баллов. Дороги загружены на 36%, это в среднем по городу, и движение активное. При этом существенных затруднений на интерактивной карте города не наблюдается. Есть классика на Густава-Земгала-Гатва перед Бриебес со стороны Восточной магистрали, а также улица Круспилс перед Гранита в обоих направлениях. При этом на свободных участках дорог водители могут подстерегать неожиданности. Об одной из них рассказал чуть более получаса назад Валентин Юсин.
2: Всем привет. Дорога из Риги от Курзумспроспекта в сторону Бабета. На подъезде к Бабете стоит фоторадар. Будьте осторожней.
1: Поблагодарим Валентина, что предупредил, а вообще даже на полупустых дорогах превышать не стоит, а лучше соблюдать скоростной режим. Вот, кстати, подоспела сводка госполиции за вчерашнюю среду. По Риге и столичному региону 78 ДТП, что важно, 11 пострадавших, в том числе трое на электрогаджетах и велосипедист. Будем внимательны на дорогах и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
1: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: То время.
1: В рубрике «То время» мы все говорим о каких-то предметах, как они появились. Но сегодня давайте все-таки поговорим про бренд. Пожалуй, самый известный внедорожник, который обладает наилучшей проходимостью среди всех автомобилей, это «Хаммер». Знакомое название? Ну, конечно. Хотя в определении автомобиля он не очень укладывается, скорее его можно назвать вездеходом. Он способен преодолеть такие препятствия, с которыми вряд ли справится любая другая машина подобного класса. За свою короткую историю «Хаммер» зарекомендовал себя не просто как отличное авто, но он являет собой определенный стиль, который ассоциируется с мужеством и значимостью. История бренда начинается с идеи создания военного автомобиля. Он являлся частью программы Министерства обороны США по созданию нового колесного транспортного средства, которое обладало высокой мобильностью, надежностью и ремонтопригодностью. Автомобиль получил свое название по первым буквам его названия на английском языке High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Сокращенно его называли Humvee, а чуть позже в обиход вошло привычное нам «Хаммер». Никогда не думал об этом, никогда такого не слышал. Честно вам скажу. Автомобиль в довольно сжатые сроки, менее года, был разработан американским концерном General Motors. Первая модель называлась HMMWVM998. Она получилась очень удачной, отвечала всем требованиям Пентагона. Автомобиль оказался простым в управлении, отличался высокой проходимостью, имел возможность установки практически любого оружия поддержки пехоты. Наибольшую популярность «Хаммеру» принесла операция «Буря в пустыне», в которой он участвовал в качестве легкого бронетранспортера армии США. Все телеканалы мира транслировали кадры, на которых «Хаммер» с легкостью передвигался по пескам Персидского залива. Сегодня этот авто стоит на вооружении многих стран мира, и в 92-м году прошлого века General Motors была разработана гражданская версия вездехода под названием «Хаммер H1». «Хаммер» пользовался невероятной популярностью, этому способствовал и тот факт, что среди первых обладателей этой машины был Арнольд Шварценеггер. «Хаммер» считали машиной, достойной настоящего мужчины. Также для американцев был очень дорогим автомобилем, а его стоимость колеблется в пределах 70-85 тысяч долларов. Вездеход достаточно дорогой в эксплуатации, прибавьте расходы на топливо. В первые годы компания General Motors выпускала ежегодно около 2000 машин, приблизительно столько же, сколько производили популярные Ferrari. Несмотря на высокую цену, машина сегодня также востребована. Самыми крупными потребителями машин являются страны Ближнего Востока и, как ни странно, соседняя Россия. Купить «Хаммер» не так уж и просто, собираются они под заказ и, в общем, ждать, конечно, мало приходится тем, кто действительно любит подобную, ну, можно сказать, даже изюминку. Вот такая вот интересная история автомобильного бренда «Хаммер» сегодня рассказана в нашей рубрике
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии становится меньше приемных семей и усыновителей. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Несмотря на то, что в Латвии тысячи детей остаются вне семейного ухода, число приемных семей сокращается. Развеять стереотипы и побудить людей стать для ребенка, оставшегося без попечения родителей, важным и надежным взрослым, такую цель Министерство благосостояния ставит перед новой информационной кампанией «Подарите детям любящую семью». Министерство создало специальный короткий тест, после заполнения которого можно узнать, какой способ поддержки или принятия ребенка в семью может быть наиболее подходящим для вас. Число приемных семей сокращается, потому что они стареют, а молодые, к сожалению, пока не готовы принимать детей в семью. С прошлого года мы значительно увеличили финансовую поддержку приемным семьям, сообщила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния Зита Велдзе. Станет ли это достаточной мотивацией для молодых семей, чтобы они решились взять в семью ребенка? Допускаю, что ситуация в стране бывает нестабильной. Нет полной уверенности в том, что жилье будет достаточно большим, чтобы принять ребенка. Смогу ли я о нем позаботиться? Мы слышим, что у детей бывают разные тяжелые проблемы с поведением, зависимости, перечислила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния. Глава Центра поддержки ТИЛЦ Каспер Прусис отмечает, что часть опасений могут быть вполне обоснованными. Людей, которые рассматривают возможность стать опекуном, приемной или гостевой семьей, или усыновителями, призывают обращаться к специалистам, чтобы детально обсудить свои сомнения и получить доступную поддержку. Для тех детей, кто находится в детских домах, это вопрос качества жизни. Очень важный вопрос качества жизни. Они не смогут жить качественно, если не испытают, что такое семейная среда. Для них это критически важно. Это не просто пластырь, который мы приложили. Вот ты разбил коленку, поможем тебе. Это критически важная, базовая потребность, что у них есть надежный и самостоятельный взрослый человек в жизни, подчеркнул Прусис. Более 5000 детей в Латвии находятся вне семьи. При этом, если в 2024 году в стране было 686 приемных семей, то в 2025 году уже 654.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курзаме и местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
1: Третий час проекта «Доброе утро». Привет вам, я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. Сегодня 23 июля, и в этот день появились на свет знаменитые люди. Например, Александр Олешко, актер, телеведущий, достаточно яркий персонаж. В одно время мне казалось, что он в каждой бочке затычка. Примерно так можно охарактеризовать такого человека. Но не могу, конечно, никак не указать на его действительно природный талант и дар актерский. Он молодец. Актер Александр Кадановский родился в этот день. Британский архитектор Ричард Роджерс. Актер Юрий Катин-Ярцев. Поэт-песенник Михаил Матусовский. Знаменитый епископ Пимен. А также Юрий Анненков. Русский и французский график, живописец, представитель русского.

0: Потому что, знаете, такая вот прелюдия выходных, это замечательно. Это как вот, когда лето пытаешься встретить, вот самый кайф – это отдохнуть где-то в конце мая. А потом, значит, вернуться, и ты понимаешь, что у тебя все лето еще впереди, но ты уже отдохнул, каким бы лето, значит, странным, холодным, как вот это, например, не было бы, да? Я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе с вами. Мы продолжаем, нам остался часик, ну, чуть меньше, вернее. Это программа «Доброе утро», Авторадио Латвии. Едем вперед.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. Потребители смогут заранее отказаться от получения кредитов, а кредиторы будут обязаны учитывать это при рассмотрении заявок. Такие изменения в закон о защите прав потребителей вчера в окончательном чтении поддержали в комиссии Сейма. Согласно изменениям, которые готовит Сейм, жители смогут внести в бюро кредитной информации отметку о том, что они не желают получать кредиты. При рассмотрении заявок кредиторы будут обязаны учитывать такой запрет. Новые правила также касаются просрочки платежей. Кредиторы смогут взимать только обоснованные и соразмерные расходы, а до начала взыскания задолженности должны будут попытаться найти более мягкое решение и предоставить заемщику информацию о возможности получить консультацию по вопросам долгов. Кроме того, законопроект запрещает выдачу непрошенных кредитов, то есть кредитных продуктов, которые потребитель не запрашивал и на получение которых не соглашался. Кредиторы также будут обязаны своевременно уведомлять клиента о превышении кредитного лимита, связанных с этим процентов и комиссиях. Если такие превышения происходят регулярно, клиенту должны будут предложить более выгодные альтернативы, сообщить о возможности получить консультацию по вопросам задолженности. В ряде случаев при оформлении покупок в рассрочку и использовании сервисов «Купи сейчас, заплати позже» кредиторам будут обязаны оценивать способность клиента вернуть займ. Это должно снизить риск возникновения чрезмерной задолженности. Поправки вводят и новые требования для дистанционного оформления кредитов. До заключения договоров кредиторы должны будут предоставлять понятную информацию, обеспечить

0: простую возможность отказаться от договора, адаптировать информацию для удобного восприятия в интернете. Если кредитное предложение сформировано индивидуально с использованием автоматизированной обработки данных или искусственного интеллекта, потребителя необходимо будет об этом уведомить. При этом клиент получит право потребовать участия человека в принятии автоматизированного решения о выдаче кредита, получать понятное объяснение причин одобрения или отказа. А также предлагается расширить требования к регистрации кредитных посредников, установить обязательную регистрацию для крупных компаний, предоставляющих кредиты в форме отсрочки платежа. Друзья мои, ну, что я хочу сказать. К кредитам отношение мое крайне негативное. Это не антиреклама, это моя собственная, в общем, как бы мысль. Я, вы знаете, считаю, что вообще наличие каких-либо долгов такого характера, значит, долгосрочного, это называется бремя, да, бремя на какое-то количество месяцев, лет, дней, неважно, вот, это не есть хорошо. Ну, может быть, взять в долг, чтобы там что-то перекрыть, зная, что тебе поступят деньги, и ты вернешь их там, не знаю, через неделю, через две, это одна история, ты это делаешь, закрываешь и забываешь, а когда, значит, ты вынужден платить много-много лет, пусть даже по чуть-чуть, ну, наверное, как бы это не айс, не гуд. Хотя в современном обществе, наверное, это вполне реально, когда ты берешь, значит, недвижимость, когда ты берешь автомобиль и платишь какой-то небольшой процент. И за это какая сейчас ставка, сложно сказать, этим не интересовался. Вот, какое количество лет, если у тебя есть стабильная зарплата, и ты работаешь, в общем-то, в стабильной компании, ну, относительно, конечно, стабильности не бывает, 100%, но плюс-минус вот так, то, наверное, это неплохо, ведь ты уже живешь в хорошей квартире, уже ездишь на хорошей машине, а не когда ты потом будешь это делать. Ну, вот я раньше всегда покупал за, значит, свои деньги, никогда не брал кредит, но, в общем-то, хочу вот как бы примерно в таком же ключе и двигаться дальше. Ну, и вообще, также меня, в общем-то, всегда интересовали в Латвии, ну, интересовали как просто, значит, такого интересующегося человека, да, просто по жизни. Вот, что такое эти компании, которые дают микрокредиты и дают их быстро, вот, а потом люди не выплачивают, они, значит, как-то гоняются за ними, ищут их, значит, коллекторские компании вызывают. Я могу сказать, что моя связь в Латвии с коллекторскими компаниями лишь в том заключается, что я, в общем-то, да, есть у меня такой грешок, с задержкой плачу за квартиру, ну, знаете, копится там какой-то долг, 2-3 месяца, я потом оплачиваю, все так привык. Вот, не обязательно в этом смысле человек. И вот, в общем, иногда компания, управляющая, передает долг коллекторам, они начинают сразу писать мне какие-то штрафы там слать, ну, до 15 евро, в общем-то, достаточно разумные деньги. Я говорю, виноват, исправлюсь, и, в общем, достаточно быстро покрываю эти долги. Ну, есть вот такой грешок, ничего не могу сказать, говорю как есть. Поэтому мой вам совет, друзья мои. Если вы берете кредит, будьте уверены в том, что вы его отдадите, конечно. А если у вас совсем нет денег, то брать кредит вот в какой-то надежде, что все образуется, это совершенно глупо. Поэтому будьте бдительны, будьте сообразительны, думайте головой. И я желаю вам финансового благополучия на долгие-долгие-долгие годы и без кредитов. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Учиться это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка 6 евро. Канцелярские товары разные виды 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете слишком эмоциональны, поэтому можете все принимать близко к сердцу. Астрологи советуют вам больше руководствоваться умом, чтобы избежать проблем в общении с людьми. Тельцы, вы можете разработать новую стратегию по заработку денег. Новый источник дохода принесет вам возможность улучшить свою жизнь и выйти на новый уровень. Близнецы, вы будете много общаться, поэтому можете познакомиться с влиятельным человеком. Он поможет вам реализоваться в жизни. Прислушивайтесь к его советам. Раки, отложите рабочие вопросы на потом. Больше времени в этот день вам стоит уделить своей семье. Проведите вместе время. Это позволит вам укрепить связь. Львы, будьте открыты к новым идеям и начинаниям. Судьба подготовила вам сюрприз, который вам точно понравится. Воспользуйтесь новыми возможностями. Дева, держите негативные эмоции при себе. Будьте терпимее к близким. Только так вы сможете остаться с ними в хороших отношениях и не накалять их ссорами и претензиями. Весы, посвятите время творчеству. Новые увлечения и хобби принесут в вашу жизнь позитивные эмоции. Также вы сможете вдохновиться, поймав свою музу. Скорпионы, стоит обратить внимание на свое душевное состояние. Если вы не можете справиться с депрессией, обратитесь за помощью к психологу. Пришло время из нее выходить, из этой депрессии. Стрельцы, в центре внимания вашего будет карьера, но вы готовы на все, чтобы постоянно развиваться и продвигаться по карьерной лестнице. Покажите начальству результат. Козероги, вы можете столкнуться с вызовами в работе и профессиональной сфере. Будьте осторожны и настойчивы в решении проблем. Ваши усилия принесут плоды в будущем. Водолеи, вы сможете смело обмениваться идеями с коллегами. Среди них вы найдете единомышленников, которые помогут вам реализовать все ваши задумки. И, наконец, рыбы, могут возникнуть проблемы в отношениях с их второй половинкой. Более того, вы, так сказать, можете разорвать отношения со своими любимыми людьми. Будьте осторожны в ваших высказываниях. Вот и весь сегодня очень такой в личном плане сложный звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: 31 июля.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
2: Билеты, билеты, сервис.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: из последних новостей.
1: Такая очень интересная новость для всех автолюбителей. Сейчас будем угадывать, значит, у кого какая машина. Исследование компании Car Vertical, занимающейся сбором автомобильных данных, показывает, что некоторые авто теряют в цене гораздо быстрее других. Это зависит не только от бренда или первоначальной стоимости, но и от спроса на вторичном рынке. Исследование показало, что в Латвии некоторые новые автомобили за 5 лет могут потерять больше половины своей стоимости. Самый стремительный спад обычно наблюдается в первые несколько лет после покупки, затем процесс замедляется. Из всех машин, которые в Латвии проверяли пользователи, Car Vertical больше всего в цене потерял Audi e-tron. За 5 лет эти модели обесценились в среднем на 63%. Далее следуют Ford Focus, Volvo V60, Tesla Model 3 и Volkswagen Golf. Все они, в общем-то, потеряли больше 50%. Покупка некоторых транспортных средств может оказаться более выгодной. Широкий функционал, хорошее оснащение и другие факторы могут подтолкнуть к выбору конкретной модели. Однако некоторые машины теряют стоимость быстрее других. Падение цены можно назвать скрытыми расходами, которые задумываются немногие водители. Если вы покупаете авто с высокой стоимостью обесценивания позже захотите продать, нужно быть готовым к убыткам, говорит эксперт авторынка. В большинстве стран, где проводилось исследование, более дорогие авто и электромобили теряют в цене быстрее. Люксовые машины обесцениваются быстрее из-за своей высокой начальной цены. Сказываются также высокие расходы на ремонт и обслуживание, что делает премиальный сегмент менее привлекательным на рынке подержанных машин. Учитывая, что современное авто во многом опирается на технологические решения, многие функции быстро устаревают, поэтому старые люксовые модели часто теряют привлекательность. По словам эксперта, падение стоимости особенно больно бьет по владельцам электромобилей из-за бурного развития технологий аккумуляторов и роста запаса хода. Даже электрокар возрастом всего пару лет может оказаться незамеченным на вторичном рынке. Его максимальный пробег на одном заряде части не соответствует современным стандартам. Зачастую используемые машины ограничиваются в основном городскими поездками. Значит, в список моделей с самыми высокими падениями стоимости в Европе за 5 лет, в Европе, не в Латвии, в Европе в целом вошли Jaguar, значит, I-Pace, Land Rover, Range Rover, Nissan Leaf, Audi e-tron, Jaguar XF. Ну, хорошие машины, хорошие. Динамика обесценивания, разница от страны к стране. Если в Западной Европе сильнее всего теряют в цене люксовые машины, электромобили, то в странах, где ключевую роль играет фактор цены, быстро обесцениваться могут даже авто эконом-класса. Значит, и еще. Исследование показало, что из всех изученных в Латвии моделей лучше всего сохраняла стоимость свою, внимание, Toyota CHR, которая за 5 лет потеряла 43% от первоначальной цены. Далее Volkswagen Passat, Kia Niro, Audi A6 и Skoda Octavia. Модели эконом-класса обычно лучше удерживают цену. Это обусловлено более низкой начальной стоимостью, недорогим обслуживанием, высоким спросом на рынке подержанных машин. Однако в каждой стране есть свои особенности. Скорость обесценивания зависит не только от возраста, но и от того, насколько она привлекательна для следующего покупателя. Если спрос невелик и покупка считается рискованной, цена упадет сильнее. В то же время популярные экономичные модели теряют стоимости медленнее. Слушайте, но, конечно, я, честно говоря, предполагал, что так, и очень удивлен тому факту, что недорогие машины, то есть ты покупаешь их не за дорого, и за такую же цену примерно можешь через несколько лет продать. Но одна проблема заключается в том, что если ты хочешь красивую машину, то вряд ли эти машины будут считаться таковыми для тебя, дорогой покупатель. И поэтому тут надо выбирать, либо ты хочешь классную тачку, получать удовольствие, либо ты хочешь просто автомобиль, чтобы куда-то ездить и не потерять в цене. Вот я себе купил автомобиль, который, я думаю, уже сильно потерял в цене. Вот. И, в общем, как бы, конечно, меня это иногда расстраивает, когда я об этом думаю. Но когда я в него сажусь и вижу, насколько он красивый и классно собранный, классно сделанный, качественный, я думаю, что все это фигня. Живем один раз, и если есть деньги, то можно вполне их потратить на то, что тебе нравится, и не думать о том, как это все будет выглядеть спустя несколько лет и за какую сумму ты это продашь. Вот такие вот, друзья, мои новости. Сейчас каждый задумается. Ну, в общем, Audi e-tron как бы в этом смысле, конечно, подвел. Но это статистика, это не антиреклама. Прекрасная машина, хотел сам приобрести, но не приобрел. Вот. В общем, вот такие новости, друзья. Мы продолжаем. Это Авторадио Латвия. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: О дорожном движении в латвийской столице продолжаем разговор. Трафик как был, так и остается по сути летним. Сегодня на максимуме перед 9 часами даже четверка не появилась. 3 балла так и остались на мониторе. Было несколько более-менее существенных заторов от 5 до 10 минут. Но они в данный момент уменьшились и сократились. В общем, наступило самое благодатное время для поездок с минимальными потерями по времени в любой район города. Мы же обратим внимание на сводку госполиции. За минувшие сутки по Риге и столичному региону было зарегистрировано 78 ДТП. В них пострадали 11 человек, в том числе трое на электрогаджетах и велосипедист. Патрульные составили на нарушителей ПДД 75 протоколов, в том числе 29 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На обоих заведены уголовные дела, они лишены прав, заплатят крупный штраф, а в придачу обе машины конфискованы в пользу государства. Понятно, что пьяному море по колено, однако дорого стоят поездки под Хмельком, и это если еще обходится без серьезных происшествий. Еще раз напомню, что на выезде из города по направлению от проспекта Курзема с перед Бабите стоит платный фотограф. Не превышаем и не нарушаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и отличного настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: друзья, вот такая была программа «Доброе утро сегодня», 23 июля в четверг. Мы завершаем нашу программу. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Спасибо большое вам за компанию. Завтра услышимся после 7 утра. И в завершении, как всегда, интересная заметочка. Я бы даже сказал, не новая заметочка. Эдгар Ринкевич, президент Латвии, выложил в интернете фотографию, снятую на улицах Риги, где он идет в темных очках с таким важным видом. И за ним идут двое, значит, телохранителей, судя по всему, и один какой-то мужчина. Не знаю, может быть, рядом проходит, может быть, он сотрудник администрации президента, что-то типа того. Значит, конечно, люди сразу стали шутить. Кто-то написал «Бонд, Джеймс Бонд», кто-то написал «Как в 90-е настоящий босс, нечего добавить». Но, в общем-то, кто-то пишет, что нравится президент, умный, эрудированный, т.д., и т.п. и прочее, и прочее. Я считаю, фотка прикольная, хотя, конечно, есть и хейтеры, и это, правда, странно. Зачем, в общем-то, писать гадости? Нет смысла. Фотография точно никакой такой тематики, значит, не несет, что после нее надо писать гадости. Люди, конечно, пишут, что молодец президент, идет пешком, и, значит, старые лиги его часто встречают, и еще где-то кто-то возле своего дома встретил президента. Знаете, выходишь из подъезда с утра в тапочках, значит, покурите, например, и тут раз мимо Ринкевич проходит. Ну, прикольно же, согласитесь, где такое может быть? Только лишь в Латвии. В общем, как говорится, так держать, друзья мои, быть проще, быть ближе к людям. Это, мне кажется, очень ценное качество любого известного человека. Я Кирилл Низовцев, всегда близок к вам. Спасибо вам большое за то, что вы есть. До завтра. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть и возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи, отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей, заявил Кателинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников.
2: Про детей.
1: Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня в нашем проекте представим артиста, чье имя давно стало частью музыкальной истории. Николай Басков. Певец, который на протяжении многих лет остается на пике популярности. В начале его карьеры его наставницей была великая Монсеррат Кабалье. Он получил широкую известность как оперный исполнитель, а позже успешно соединил академическую школу с эстрадной сценой, став одним из самых популярных артистов. В проекте «Песни сегодняшнего дня» премьера «Небом посланная женщина». Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Скользкие улицы.
7: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
8: Два

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билетши Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas – 99 centi kilogramā. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima!
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.

0: Реклама. Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об эмиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требования, оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об эмиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Даги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента.
2: Про стихию.
1: По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 мм. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в салоне автомобиля все надежно, то же самое хочется, чтобы было и на кухне. В том месте, где создаются вкусы и уют. Выбор кухонного гарнитура – это не просто эстетика. Это баланс красоты, функциональности и долговечности. Важно, чтобы фасады и каркасы были прочными. Но ключевой элемент – столешница. На что ложится основная нагрузка от воды? Эксперты советуют не экономить на столешнице. Варианты из искусственного или натурального камня выдерживают влагу и перепады. Они устойчивы к пятнам и хорошо поддаются очистке. Ламинированные ДСП тоже могут быть приемлемым вариантом, но на них надо смотреть как на компромиссный выбор. При частом контакте с водой швы могут начать разбухать. Фасады кухни лучше делать из влагостойкого МДФ. Этот материал, особенно с защитным покрытием, показывает хорошую стойкость к влаге и износу. Очень важно продумать участок стены между верхними и нижними шкафами. Выбирайте самые оптимальные материалы – закаленное стекло или керамическая плитка. Они устойчивы к брызгам, легко очищаются, и если подобрать их с умом, они не будут контрастировать с фасадами и станут почти незаметным связующим элементом. Цвет и покрытие фасадов влияют не только на ощущение пространства, но и на практичность. Белый глянец – один из лучших вариантов, потому что на нем почти не видно пятен и разводов, и он визуально расширяет пространство. И пусть ваша кухня служит верой и правдой.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: Свежее, местное, без добавок, свежее, местное, без добавок.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
5: Свежее?
3: Свежее.
5: И местное?
3: Верно.
5: Без добавок?
3: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: но свой.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, €39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, €99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, €3.49. Lidl. Стоит того!

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песня. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас жалею.

которой тут же согрей струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер,

фонари. На асфальте вас дети рисуют Моншер, как вы на королеву похожи.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как по-особенному устроено восприятие мира у собак. Сегодня речь пойдет об их слухе. Ведь он намного острее нашего и дает им возможность слышать то, что остается недоступным человеческому уху. Уши собаки – это настоящие локаторы звука. Внешняя часть ушей, раковина, может двигаться почти на 180 градусов, благодаря многочисленным мышцам. Это позволяет ловить звуки даже с большого расстояния. Так собака слышит в 4 раза дальше, чем человек. Звук, уловленный ушами, проходит через барабанную перепонку и слуховые косточки. Затем он попадает в лабиринт внутреннего уха, где жидкость колеблется под воздействием звуковых волн. Это стимулирует тонкие волосковые клетки, которые передают сигнал в мозг. Именно так собака воспринимает звук часто намного раньше, чем мы что-либо заметим. Кроме того, слух собак охватывает более широкий диапазон частот. Они хорошо реагируют на высокие звуки, которые человеку просто недоступны. Писк игрушки, тихий шелест за дверью или ультразвук. Благодаря этому собаки могут замечать звуки на расстоянии и реагировать на них неожиданно быстро. Даже если у породы уши висячие и мягче воспринимают звук, слух остается важным инструментом ориентирования. Для собаки мир состоит не просто из шумов, а из целой палитры звуков. Они помогают ей понимать пространство, людей, природу, ощущать опасность и радость ожидания. Слух становится ключом к тому, как собака воспринимает дом, прогулку и свою жизнь. И пока собака слушает этот мир и распознает его по своим чувствам, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
3: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
4: Скользкие улицы.
5: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про безопасность.
2: В среду 22 июля под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе.
3: Про детей.
2: Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня в нашем проекте представим артиста, чье имя давно стало частью музыкальной истории. Николай Басков. Певец, который на протяжении многих лет остается на пике популярности. В начале его карьеры его наставницей была великая Монсеррат Кабалье. Он получил широкую известность как оперный исполнитель, а позже успешно соединил академическую школу с эстрадной сценой, став одним из самых популярных артистов. В проекте «Песни сегодняшнего дня» премьера «Небом посланная женщина». Встречайте!

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал «Дзинтари». The Beatbox.
3: Билеты «Билетшу сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: ухожу в крутой мираж. Я ухожу в крутой мираж. Я ухожу в крутой мираж.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Как будто я Моцарт спел эту группу Metallica. Классическая музыка с хулиганы группа Da Gamba. Арьяно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Riga 19. Декабря Копа ар Латвийс Националу Симфоническо Оркестр. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mozart Alika.
5: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
8: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку

0: 31 июля.
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
2: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl. Стоит того.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: Дзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Почти 40% жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных. Свидетельствуют результаты исследования LSM-LV. Показательно, что контейнеры с обедом берут не только люди с небольшими доходами. Этот вариант распространен почти во всех доходных группах. Исключением стали респонденты с личным доходом свыше 2000 евро в месяц. Они чаще покупают готовые блюда. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой приготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Впрочем, даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятий общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38%.

0: 40% участников опроса.
1: Про безопасность.
0: Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что Литва ищет возможности направить дополнительных пограничников в Латвию для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией. Однако он предложил вместо запрошенных 100 литовских пограничников рассмотреть и возможность использования латвийских военнослужащих. Если для решения проблемы действительно нужны 100 человек, то, возможно, латыши сами смогут привлечь свою армию к выполнению задач мирного времени и использовать ее возможности для оказания помощи, отметил министр внутренних дел Литвы. Он подчеркнул, что хотя рассматриваются все возможности помочь соседям, приоритетом остается безопасность границ Литвы. Конечно, хотелось бы, чтобы они и сами делали все возможное, а мы, как государство, вносили свой посильный вклад. Однако мой приоритет как министра – безопасность наших границ и наших жителей, заявил Кателинас. Как уже сообщалось, министр внутренних дел Латвии Янис Домрава на прошлой неделе заявил литовским журналистам, что ожидает большей помощи от соседнего государства и что Литва могла бы направить в Латвию не менее 100 пограничников.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Когда дорога закончена и за окном уже темнеет, кухня наполняется особым ожиданием. Вкусная еда, тепло и домашний уют. Сегодня мы приготовим картофельную запеканку с куриной печенью, сытную и ароматную. История картофельной запеканки уходит корнями в европейскую кухню XIX века, когда хозяйки искали способ использовать простые продукты, при этом сохранить вкус и сытность. Запеканка появилась как блюдо из остатков. Овощи или крупы смешивали с картофельным пюре и запекали до румяной корочки. У нас способ приготовления прижился особенно быстро. Картофель стал главным продуктом на столе, а запеканка – его самым теплым воплощением. Позже к ней добавили куриную или говяжью печень, что сделало блюдо не только вкусным, но и питательным. Для приготовления нужен картофель – 9 штук. Сварите, размягчите вместе со сливочным маслом, яйцами и щепоткой мускатного ореха, пока масса не станет бархатистой и теплой. Куриную печень примерно 500 граммов промойте, отварите примерно 15 минут. Затем измельчите до однородного состояния. В это время обжарьте лук и морковь до мягкости. Потом соедините с печенью, добавьте сметану и сухие травы. Тимьян или укроп подойдут идеально. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем слой печеночной смеси и снова покрыв картофельным слоем. По желанию сверху слегка смажьте сметаной, чтобы появилась румяная корочка. Запекать нужно при температуре 200 градусов, примерно 30 минут, пока верх не станет золотистым. И пусть эта вкусная остановка станет именно тем моментом, когда после дороги можно просто наслаждаться вкусным блюдом. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

лошадей, мерседесы, маны и камазы. В адскую жару и в холода, будь то Украина или Польша, за рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик, дальнобойщик.

какой-нибудь любитель. Он не покупал свои права, работяга, а не автогонщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Каждый выпуск программы «Киноафиша» — это возможность вспомнить истории, которые изменили мир. Сегодня в центре внимания фильм «Сельма». Это сильная историческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о борьбе за гражданские права в Соединенных Штатах. Фильм «Сельма» переносит зрителей в 1965 год. Мартин Лютер Кинг вместе с тысячами сторонников организует мирные марши из города, требуя для темнокожих американцев равного права голоса. Однако протестующих ждет ожесточенное сопротивление со стороны местных властей, а каждый новый шаг становится настоящим испытанием на мужество и веру в справедливость. Картина показывает, что путь к переменам требует огромной силы духа. В центре сюжета не только масштабное общественное движение, но и личная ответственность людей, которые были готовы рисковать собой ради будущих поколений. Фильм «Сельма» основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых важных эпизодов борьбы за гражданские права в истории США. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Зинтери». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: Законодательство должно обеспечивать одновременно строгий миграционный контроль и привлечение инвестиций в экономику Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич, комментируя ситуацию вокруг возвращенного им на повторное рассмотрение закона об иммиграции. По словам президента, действовавшая с 2010 года практика привлечения инвестиций путем предоставления временного вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость и другие активы себя исчерпала. Поэтому стране необходима новая политика и новый механизм привлечения инвестиций. Ринкевич сообщил, что бюро премьер-министра и ответственные министерства сейчас работают над тем, чтобы учесть изложенное в обращении президента требования, оценить соразмерность предлагаемых норм и соблюсти интересы экономики, инвесторов и национальной безопасности. Как сообщалось, 11 июня Сейм принял закон об иммиграции. 19 июня президент вернул закон на повторное рассмотрение в Сейм. В письме председателю парламента Даги Мерини он отметил, что ко второму чтению было подано 158 предложений. Ринкевич указал, что среди них были предложения, вводящие принципиально новое правовое регулирование, в том числе касающееся права иностранцев получать ВНЖ при осуществлении предусмотренных законом инвестиций в экономику Латвии. По мнению президента, ряд аспектов требует дополнительной оценки со стороны парламента.
2: Про стихию.
1: По мере увеличения ущерба, причиненного ливнями, Талсинская краевая дума рассматривает возможность обратиться с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, сообщил председатель краевой думы Ансис Берзинш. Он поясняет, что в случае объявления чрезвычайной ситуации самоуправление смогло бы оперативнее ремонтировать размытые дороги, поскольку сейчас этому препятствуют длительные процедуры закупок. Самоуправление готовит обращение в Министерство смарт-управления и регионального развития о компенсации причиненного ущерба и средств на непредвиденные расходы, отметил Берзинш. Как сообщалось, в понедельник 20 июля количество осадков в Талсинском крае превысило 74 мм. В результате сильных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного водохранилища, затоплена прилегающая территория и размыто несколько участков дорог, в том числе региональные дороги Юрмала-Талси. Также были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Курзаме возможны ливни. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

На календаре 23 июля, и сегодня в мире отмечается День китов и дельфинов. Возможно, поэтому поздравительный час открыла Кристина Орбакайте из песни «Дельфин и русалка». Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пламенный привет. Мы начинаем программу по заявкам только для вас с послания от бригадира Арунаса. Добрый день, любимое авторадио. От души поздравляю свою подругу Наталью с днем рождения. Желаю успехов, удачи, здоровья и, наконец, найти свое счастье. А к поздравлению мы добавим песню

В эфире Авторадио Латвия, народная передача только для вас, и у нас есть музыкальная заявка на новую песню Дианы Пирокс, которую она записала вместе с ДНК. Это гитарист Дмитрий Калашник. Речь идет о кавер-версии известной композиции Игоря Талькова «Летний дождь». Диана сделала ее в своем преджазованном стиле. Мы это сейчас услышим. Надеюсь, эта версия понравится нашим слушателям. А Диане и Дмитрию пожелаю новых творческих работ и успеха у слушателей. Итак, мы слушаем «Летний дождь» от Дианы Пирокс и ДНК в программе «По заявкам» только для вас. –

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидуют.
0: Платина.
2: Мы с Лидоем Тыков.
0: Судрабу Сердц.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

программу «По заявкам только для вас» прилетела поздравительная весточка от Галины. Добрый день, Авторадио. От всего сердца хочу сказать спасибо своей маме Панкратович Ольге за то, что она есть и всегда рядом с нами в трудную минуту. Ты самая лучшая. Крепкого тебе здоровья и долголетия. Желаем в твой день рождения. Мы тебя очень любим. Твой внук Герман и дочь Галя. Передайте, пожалуйста, песню «С днем рождения, мама». Прекрасное, даже трогательное поздравление. Вас, Ольга, очень любят ваши близкие и родные. Мы с удовольствием выполняем заявку и слушаем песню группы «Фристайл» к вашему дню рождения. С наилучшими пожеланиями от Авторадио «Латвия».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики температуры. Термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: «Редифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
5: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

программ по заявкам «Только для вас» получили большое и доброе поздравительное письмо. Здравствуйте, Авторадио! Хотим поздравить нашего коллегу Андрея Синякова с днем рождения. Желаем оставаться всегда таким же добрым, отзывчивым и понимающим человеком. Пусть рядом с тобой будут только надежные и такие же клевые люди, как ты. Почаще улыбайся, озаряй этот мир своей прекрасной улыбкой. Пусть все печали обходят тебя стороной, а счастье и удача постоянно стучатся в твои двери. Живи, твори, сияй, мечтай и никогда не унывай. Так зажигательно поздравил коллектив охраны «Форус» автобусного парка «Рига Сатексме» на Клейсту. А именно Имант, Алексей, Андрей, Михаил, Надежда и Рамис. Кстати, нам тоже большое спасибо, хотя мы еще в процессе. Для вас песня «Андрей» готова. Пусть сегодняшний день вам понравится, запомнится и вообще будет лучшим, как поется в песне Николая Баскова. Поздравляем!

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

программу «По заявкам только для вас» прилетела весточка от молодого человека Романа. Он не только активный слушатель авторадио, но еще и меломан. Причем слушает музыку 80-х, 90-х, а порой что-то из 60-х и 70-х. Это примечательно. На этот раз Рома прислал вот такое письмо. «Приветствую всех. Хочу пожелать своему любимому деду Владимиру Николаевичу всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, сил, побольше денег и положительных эмоций. Продолжай движение только вперед, как сказано в девизе «Авторадио». Держись, дорогой, мы всегда рядом. С уважением, любящий внук. А песня пусть будет из твоей молодости «Эти глаза напротив». Ну что ж, прекрасный музыкальный выбор. Ваш внук вас балует и радует, Владимир Николаевич, а мы слушаем Валерия Ободзинского. И на этом просимся до завтра, когда на том же месте в тот же час в эфире вновь будет народная передача «Только для вас».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%.
3: Про безопасность.
1: В среду 22 июля под председательством президента Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета по национальной безопасности. Участники заседания обсудили актуальные вопросы международной безопасности и их влияние на безопасность Латвии. В частности, в рамках подготовки к выборам в 15-й Сейм Совет рассмотрел ход подготовки, дальнейший график работ и приоритетные задачи по обеспечению проведения выборов. По итогам обсуждения СНБ призвал все ответственные учреждения обеспечить четкие алгоритмы действий на избирательных участках в случае возникновения угрозы воздушному пространству. Совет также пришел к выводу, что подготовка к выборам идет в соответствии с намеченным графиком. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации на восточной границе Латвии, включая миграционное давление и диверсионную активность на латвийско-белорусской границе. После докладов органов государственной безопасности участники СНБ договорились о конкретных мерах, которые Министерство внутренних дел, обороны и иностранных дел должны реализовать совместно со службами безопасности для нормализации ситуации на границе.
3: Про погоду.
1: В пятницу 24 июля в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня в нашем проекте представим артиста, чье имя давно стало частью музыкальной истории. Николай Басков. Певец, который на протяжении многих лет остается на пике популярности. В начале его карьеры его наставницей была великая Монсеррат Кабалье. Он получил широкую известность как оперный исполнитель, а позже успешно соединил академическую школу с эстрадной сценой, став одним из самых популярных артистов. В проекте «Песни сегодняшнего дня» премьера «Небом посланная женщина». Встречайте!

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу сервис».
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтари».
2: Билеты «Билешус Сервис».

не живет теперь. Ну а может быть наоборот, где-то рядом живет. Летний вальс зашуршал в темноте старый клен. Вспомнил вдруг, что когда-то был молод и он. И под кроной густой листвы как-то сбылись мои мечты. И волшебный мир губ и глаз был лишь только для нас. Летний вальс из окна в тишине городской. Летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Теплый свет желтых

0: подошел, чуть поджавший хвост, и в печальных его глазах был лишь только вопрос. В темноте еле слышится шепот цветов. Вместе том, где мы все понимали без слов, и подслушивал старый двор тот нехитрый наш разговор. Вот и помним мы каждый взгляд, каждый звук до сих пор. Летний вальс из окна в тишине городской, летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей, летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Город спит, пахнут улицы летним дождем, и слегка фонари освещают твой дом. И открыта в подъезде дверь, где любовь не живет теперь, но, может быть, наоборот, где-то рядом живет.
1: На четырех лапах.
2: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как по-особенному устроено восприятие мира у собак. Сегодня речь пойдет об их слухе. Ведь он намного острее нашего и дает им возможность слышать то, что остается недоступным человеческому уху. Уши собаки – это настоящие локаторы звука. Внешняя часть ушей, раковина, может двигаться почти на 180 градусов, благодаря многочисленным мышцам. Это позволяет ловить звуки даже с большого расстояния. Так собака слышит в 4 раза дальше, чем человек. Звук, уловленный ушами, проходит через барабанную перепонку и слуховые косточки. Затем он попадает в лабиринт внутреннего уха, где жидкость колеблется под воздействием звуковых волн. Это стимулирует тонкие волосковые клетки, которые передают сигнал в мозг. Именно так собака воспринимает звук часто намного раньше, чем мы что-либо заметим. Кроме того, слух собак охватывает более широкий диапазон частот. Они хорошо реагируют на высокие звуки, которые человеку просто недоступны. Писк игрушки, тихий шелест за дверью или ультразвук. Благодаря этому собаки могут замечать звуки на расстоянии и реагировать на них неожиданно быстро. Даже если у породы уши висячие и мягче воспринимают звук, слух остается важным инструментом ориентирования. Для собаки мир состоит не просто из шумов, а из целой палитры звуков. Они помогают ей понимать пространство, людей, природу, ощущать опасность и радость ожидания. Слух становится ключом к тому, как собака воспринимает дом, прогулку и свою жизнь. И пока собака слушает этот мир и распознает его по своим чувствам, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
1: На четырех лапах. Реклама.
3: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servises tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Венспилский край просит у государства 50 тысяч евро на ремонт поврежденных ливнями дорог. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Самоуправление Венспилского края подготовило заявку в Министерство умного управления регионального развития с просьбой к государству выделить 50 тысяч евро и средств на непредвиденные случаи на ремонт муниципальных дорог, поврежденных ливнями. В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров. В результате 4 муниципальным дорогам были нанесены существенные и необратимые повреждения. Дороги прорваны, на них образовались размывы. В начале недели в Курзам из-за сильных ливней были размыты и прорваны многие участки дорог. Талсинский край подсчитал, что там на восстановление дорог потребуется около 500 000 евро.
2: Про работу.
1: По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVmarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростата в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
4: Там Беатрис. Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas,

0: Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Скользкие улицы.
4: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если че, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
6: Люди ночами.
5: Билеты на FridayTicket.com.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Автомонитор.
1: Для многих наступает момент, когда с работы пора выезжать в сторону дома или по делам, а в общем вливаться в поток, который на данный момент находится в диапазоне от 5 до 6 баллов. Дороги загружены более чем наполовину, при этом остается немало направлений, где свободное движение. В этой связи наши слушатели, а именно автоледи Оксана и Алексей Николаев, предупреждают.
2: Добрый день. На Лелвардес с двух сторон стоят видеокамеры, которые снимают очень дорогие снимочки. Будьте осторожны.
3: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Тем, кто движется из Марупы в сторону Риги по улице Даугавас, проезжая Марупскую думу через метров 200-300, у заборчика притаился фоторадар. Так что не гоните, будьте внимательны и всем хорошего дня.
1: Спасибо за то, что предупредили, и отметим, что Алексей и Оксана прислали свои сообщения около 3 часов дня. Учитывая, что фотики ставят обычно на весь день, то инфо, скорее всего, еще актуальна. Что касается пробок, то 28 заторов на весь город, трафик растет, более 10 минут можно оставить уже на Густава-Земгала-Гатва перед Брибас в сторону Восточной магистрали, на Брибас-Гатва в направлении Юглы перед улицей Муреню и на Краста до подъема на мост Славу, где ведутся работы и одна полоса перекрыта. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего продолжения дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
8: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтри. Вера
9: Прежнего.
10: Я знаю пароль.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
10: А я простила, я простила.
8: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты в кассах Билишсервис.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Более трети латвийцев берут обед на работу из дома. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Более трети жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане лишь 15% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования Норстат. Домашнюю еду берут на работу 40% опрошенных женщин и 33% мужчин. При этом мужчины заметно чаще покупают или заказывают обед у предприятий общепита, 19% против 10% женщин. 12% мужчин сообщили, что вообще не едят на работе. Среди женщин такой ответ дали 5%. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой подготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Но даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятий общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса.
2: Про страхование.
1: Восстановление газона стадиона Даугава в Лиепае, поврежденного во время концерта группы «Брайнсторм», обойдется примерно в 16 тысяч евро. Руководство группы подчеркивает, что погодные условия во время строительства и демонтажа концертных сооружений были неблагоприятными, а газон стадиона со стороны сцены был поврежден из-за сильного дождя. Руководство группы также отмечает, что эксперты оценили состояние газона стадиона, разработан план его восстановления, и менее чем через месяц спортсмены, оставшиеся без этого спортивного поля в середине футбольного сезона, смогут вернуться на Лиепайский стадион Даугава. Официальная страховая компания группы намерена компенсировать расходы, связанные с восстановлением газона. Предполагается, что работы на стадионе будут завершены таким образом, чтобы футболисты смогли вернуться на поле в конце августа.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня в нашем проекте представим артиста, чье имя давно стало частью музыкальной истории. Николай Басков. Певец, который на протяжении многих лет остается на пике популярности. В начале его карьеры его наставницей была великая Монсеррат Кабалье. Он получил широкую известность как оперный исполнитель, а позже успешно соединил академическую школу с эстрадной сценой, став одним из самых популярных артистов. В проекте «Песни сегодняшнего дня» премьера «Небом посланная женщина». Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой

0: Техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
1: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
2: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Автомонитор.
4: Итак, самый разгар вечернего часа пик. Магистрали и улицы латвийской столицы максимально загружены с 17.15 до 17.45. И к этому напряженному времени дорожная обстановка уже оценивается в 7 баллов. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. От 20 до 25 минут займет преодоление участка на Крустобазницас в сторону Бриевас. Кроме того, в Чекуркалнсе затруднено движение на Вискалю и на первой линии. На Густава Земгалагатва перед Бриевас в сторону восточной магистрали 20-минутная пробка. На самой Бриеба затруднено движение в сторону Югла перед Муринью, и более 10 минут займет участок от Бикерникского круга на улице Юглас до улицы Муринью. Ну и так далее. В других районах города также немало трудностей. Напомню, что наши слушатели присылали инфу о переносных радарах, в частности в Марупе в сторону Риги на улице Даугавас. Примерно через 200 метров после Марупской думы стоял фотик. И сразу два устройства наблюдали на улице Лелвардес, они контролировали скоростной режим. Скорее всего, продолжается свою работу. Так что будем внимательны, соблюдаем скоростной режим и ничего не нарушаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачи и хорошего настроения в компании любимого радио.
3: Автомонитор Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, €39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, €99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, €3.49. Lidl. Стоит того!
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
4: The Beatbox.
7: Билеты Билеты Сервис.
8: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
9: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

и Флэш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рига готовится к празднованию 825-летия. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Программа празднования 825-летия Риги «Рижского лета» обойдется самоуправлению в 1 миллион 600 тысяч евро, заявил в четверг на пресс-конференции мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. По его словам, будут масштабные мероприятия, которые привлекут много посетителей. По оценкам в общей сложности, 45 мероприятий посетят не менее 200 тысяч человек. В том числе будут привлекаться и иностранные туристы. На протяжении как минимум полугода на международных мероприятиях, в которых участвует мэр и их участников приглашают на праздник Риги. Мэр не стал прогнозировать, какое количество туристов может посетить праздник. Одним из фаворитов определенно станет кульминация праздника 15 августа, когда запланирована очень обширная программа. Празднование 825-летия Риги этим летом начнется 1 августа, и праздничные мероприятия будут проходить весь месяц. Запланированы праздники в микрорайонах, будут музыкальные парки, празднование дня рождения Риги на набережной 11 ноября и другие мероприятия. Праздничные мероприятия будут проходить и по вечерам в будние дни. Например, музыкальные парки запланированы на 6, 13, 20 и 27 августа.
0: Про полицию.
1: Государственная полиция прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантами сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги. Кроме того, стражи порядка оценят, не имело ли место в этом случае введение общества в заблуждение. В рамках расследуемого госполиции уголовного процесса, начатого в связи с опубликованной 27 июня в соцсети информацией о якобы имевшем место нападении мигрантов на женщину в центре Риги, следствие завершено и констатировано, что преступления не было, сообщили в госполиции. Изначально по поводу произошедшего никто в госполицию не обращался, и только после того, как дело получило общественный резонанс, сотрудники полиции пришли к женщине, и было получено официальное заявление о возбуждении уголовного дела в соответствии с разделом Уголовного закона о преступных деяниях против нравственности и половой неприкосновенности. Для выяснения обстоятельств произошедшего под надзором прокуратуры были проведены следственные оперативные действия, в том числе изъяты и просмотрены доступные в городской среде видеозаписи. Анализирована и проверена вся полученная в ходе следствия информация, однако указанные женщиной обстоятельства совершения действий сексуального характера не подтвердились. В связи с этим 21 июля было принято решение о прекращении уголовного процесса и одновременно начата ведомственная проверка о возможной даче заведомо ложных показаний и введении общества в заблуждение. Госполиция напоминает, что пост в соцсетях не приравнивается к официальному заявлению в государственную полицию и никоим образом не способствует общей общественной безопасности, общественному порядку и справедливому правовому урегулированию.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Итак, самый разгар вечернего часа пик. Магистрали и улицы латвийской столицы максимально загружены с 17.15 до 17.45. И к этому напряженному времени дорожная обстановка уже оценивается в 7 баллов. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. От 20 до 25 минут займет преодоление участка на Крустобазницас в сторону Бриевас. Кроме того, в Чекуркалнсе затруднено движение на Вискалю и на первой линии. На Густава Земгалагатва перед Бриевас в сторону восточной магистрали 20-минутная пробка. На самой Бриеба затруднено движение в сторону Югла перед Муринью, и более 10 минут займет участок от Бикерникского круга на улице Юглас до улицы Муринью. Ну и так далее. В других районах города также немало трудностей. Напомню, что наши слушатели присылали инфу о переносных радарах, в частности в Марупе в сторону Риги на улице Даугавас. Примерно через 200 метров после Марупской думы стоял фотик. И сразу два устройства наблюдали на улице Лелвардес, они контролировали скоростной режим. Скорее всего, продолжается свою работу. Так что будем внимательны, соблюдаем скоростной режим и ничего не нарушаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачи и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА.
2: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
3: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
2: Нет, в интернете.
3: Нет, в магазине.
4: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
5: Беатрис. Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
6: Учиться – это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
7: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Предложение на выходные с купоном «Лидл Плюс». Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. «Лидл» стоит того.
0: «Рэдифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти «Рэдифест» в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rэдифест.lv.

0: Остановка.
1: Когда дорога закончена и за окном уже темнеет, кухня наполняется особым ожиданием. Вкусная еда, тепло и домашний уют. Сегодня мы приготовим картофельную запеканку с куриной печенью, сытную и ароматную. История картофельной запеканки уходит корнями в европейскую кухню XIX века, когда хозяйки искали способ использовать простые продукты, при этом сохранить вкус и сытность. Запеканка появилась как блюдо из остатков. Овощи или крупы смешивали с картофельным пюре и запекали до румяной корочки. У нас способ приготовления прижился особенно быстро. Картофель стал главным продуктом на столе, а запеканка – его самым теплым воплощением. Позже к ней добавили куриную или говяжью печень, что сделало блюдо не только вкусным, но и питательным. Для приготовления нужен картофель – 9 штук. Сварите, размягчите вместе со сливочным маслом, яйцами и щепоткой мускатного ореха, пока масса не станет бархатистой и теплой. Куриную печень примерно 500 граммов промойте, отварите примерно 15 минут. Затем измельчите до однородного состояния. В это время обжарьте лук и морковь до мягкости. Потом соедините с печенью, добавьте сметану и сухие травы. Тимьян или укроп подойдут идеально. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем слой печеночной смеси и снова покрыв картофельным слоем. По желанию сверху слегка смажьте сметаной, чтобы появилась румяная корочка. Запекать нужно при температуре 200 градусов, примерно 30 минут, пока верх не станет золотистым. И пусть эта вкусная остановка станет именно тем моментом, когда после дороги можно просто наслаждаться вкусным блюдом. Приятного!

0: Красная остановка. Реклама.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишустер.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге. Уже 8 августа на сцене.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня в нашем проекте представим артиста, чье имя давно стало частью музыкальной истории. Николай Басков. Певец, который на протяжении многих лет остается на пике популярности. В начале его карьеры его наставницей была великая Монсеррат Кабалье. Он получил широкую известность как оперный исполнитель, а позже успешно соединил академическую школу с эстрадной сценой, став одним из самых популярных артистов. В проекте «Песни сегодняшнего дня» премьера «Небом посланная женщина». Встречайте!

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
6: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
7: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Дорога, как стиральная доска, и качает грузовик наш, и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обидой по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать. Те, что воткнуты, как свечки, в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полом, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было и вот так, на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег, до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

вот и еду, и печаль невелика, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Цзинтари. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Цзинтари».
5: Билеты «Билишус Сервис».
7: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября Вондерсала.
9: Люди ночами.
8: Билеты на FridayTicket.com.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ярослав Сумишевский. «Белые туманы». Живое выступление 2019 года.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге снизили тарифы. Что случилось? Предъявите ваши документы. Как попасть в посольство России? А у нас в квартире газ. Как от него отказаться и установить электроплиту? Налоговая скидка на продовольствие. Снижение цен дошло не до всех. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишусервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Каждый выпуск программы «Киноафиша» — это возможность вспомнить истории, которые изменили мир. Сегодня в центре внимания фильм «Сельма». Это сильная историческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о борьбе за гражданские права в Соединенных Штатах. Фильм «Сельма» переносит зрителей в 1965 год. Мартин Лютер Кинг вместе с тысячами сторонников организует мирные марши из города, требуя для темнокожих американцев равного права голоса. Однако протестующих ждет ожесточенное сопротивление со стороны местных властей, а каждый новый шаг становится настоящим испытанием на мужество и веру в справедливость. Картина показывает, что путь к переменам требует огромной силы духа. В центре сюжета не только масштабное общественное движение, но и личная ответственность людей, которые были готовы рисковать собой ради будущих поколений. Фильм «Сельма» основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых важных эпизодов борьбы за гражданские права в истории США. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Машина времени. За тех, кто в море. Запись выступления июнь 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня в нашем проекте представим артиста, чье имя давно стало частью музыкальной истории. Николай Басков. Певец, который на протяжении многих лет остается на пике популярности. В начале его карьеры его наставницей была великая Монсеррат Кабалье. Он получил широкую известность как оперный исполнитель, а позже успешно соединил академическую школу с эстрадной сценой, став одним из самых популярных артистов. В проекте «Песни сегодняшнего дня» премьера «Небом посланная женщина». Встречайте!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. «Жестокая любовь». Живое выступление 2019 года.
1: Сами понимаете, без песен о любви сегодня невозможно мне. Хотя бы в песнях о любви. Я тебе посвящал все песни свои. Я себя открывал, что хочешь, бери. И с надеждой ждал, когда же тронется лед Божий. Только в сердце любимом, королева,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Поверь в мечту. Запись выступления июнь 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: За долгую карьеру Доминик Джокер успел поработать с разными российскими представителями шоу-бизнеса. Около половины своей творческой биографии музыкант провел в тени, трудясь за кулисами над песнями для других исполнителей. Ну а в середине нулевых предпринял рискованный шаг. Скажем так, вышел из-за спин тех, для кого когда-то создавал хиты, чтобы заявить о своем таланте в полную силу. Кстати, в интервью Доминику часто приходилось отвечать на вопрос, не собирается ли он уходить от любовной тематики в своих песнях. Певец признавался, что задумывался об этом, но при этом считал, что глубинное чувство является главным движущим фактором. И в этом можно убедиться прямо сейчас. В проекте «Живой звук» песня, которая стала хитом и проложила путь Доминику в большой шоу-бизнес. Ну а в живом исполнении песня звучит куда интереснее.

0: знаю.
1: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

связа. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.